0: пуля так отпиздила, знаешь, что я контактные линзы купил? Я в драке очки расколотил себе. Ну не он расколотил, но они упали, там мы их растоптали. Ну я так его иду ногами. Какой здоровый хуй, блядь. Приебался, сука. Да, я был с одним парнем. Знаешь где? Чуть ли не у Брусских дверей. Я был пьяный и решил зайти, знаешь, мимо шел. Ну броя не было. И мы отошли с одним, ну там, знакомым парнем. Он подошел, блядь, и снял с меня очки. Продрал. Он вначале снял с этого моего приятеля, который тоже был в очках. Но тот что-то стал его там, хуёв, а я отдай, тут ему отдал. Вдруг он, я даже не ожидал, знаешь, так схватил. Блядь, он лежит, говорит, ты его пиздишь ногами, женщина кричит, он его сейчас убьет, убивают, блядь, походу, все нахуй, блядь. Ну, ты понимаешь, я не виноват абсолютно, я своей вины, ты знаешь,
1: да, ну да, это...